0: 96 FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Предполагаются компенсации жителям за ущерб, причиненный в результате инцидентов в сфере безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно. Правящая коалиция в понедельник договорилась о совместной работе над законодательными изменениями с целью введения механизма компенсации для жителей в связи с ущербом, который могут нанести прилетевшие из-за рубежа дроны, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. Он пояснил, что наиболее эффективным форматом для этой работы будет совместная межведомственная рабочая группа, в которой ведущую роль будет играть Министерство юстиции с участием других ведомств. Работу планируется начать в ближайшее время. По словам министра, это важно как для служб безопасности, так и для жителей, учитывая, что дроны сбивают. И в таких случаях могут возникнуть дополнительные риски. Поэтому необходимо четкое регулирование, которое уменьшит опасения оборонной отрасли и обеспечит безопасность жителей. Министерство юстиции в этой работе возьмет на себя координирующую роль, а Министерство обороны будет участвовать в разработке содержания. Кучинскис также указал, что важно сохранить существующий подход в сфере образования, не допускать возврата к полностью дистанционному обучению, одновременно обеспечив возможность его использования в чрезвычайных ситуациях, например, в случае угрозы дронов. Рижская социальная служба получила от жителей информацию о мошенниках, говорящих по-русски. Жители получали звонки от лиц, представляющихся сотрудниками службы и пытающихся на русском языке выудить личные и банковские данные. Социальная служба отмечает, что их сотрудники не звонят жителям, чтобы запрашивать личные данные, банковские реквизиты или предлагать пересчет пособий или пенсий. Жителям рекомендуется ни в коем случае не сообщать посторонним лицам персональный код, коды аутентификации или данные платежных карт. В случае сомнений достоверность информации необходимо проверить, позвонив в Рижскую социальную службу или на единый информационный телефон 1201. Получив подозрительный звонок, не следует также отправляться в Рижскую социальную службу по указаниям мошенников. Информацию сначала необходимо согласовать, связавшись со службой. Рижская дума призывает жителей быть осторожными и информировать своих близких о подобных попытках мошенничества, поскольку телефонные мошенники используют новую тактику. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Dance Radio.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Коалиция пришла к договоренности о сохранении до конца года пониженного акцизного налога на дистопливо. Далее об этом и других событиях более подробно. Коалиционные партии договорились сохранить пониженные ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца этого года, сообщил в понедельник министр финансов Марис Кучинскис после собрания партий, формирующих правительственную коалицию. 1 апреля вступил в силу закон об ограничении роста цен на топливо, который предусматривает временные меры для снижения влияния роста цен на топливо на народное хозяйство и население. Закон устанавливает временное снижение акцизного налога на дизельное топливо до 396 евро за 1000 литров. В свою очередь, для маркированного дизельного топлива, используя в сельском хозяйстве, ставка акцизного налога установлена в размере 21 евро за 1000 литров. Пониженные ставки будут применяться до 30 июня. Ранее продлить снижение налоговых ставок до конца года призвал Союз зеленых и крестьян. В Союзе зеленых и крестьян указали, что снижение налоговой ставки на дизельное топливо сдерживает существенный рост расходов для населения не только для водителей, заправляющих автомобили дизельным топливом, но и для других, поскольку снижается давление на стоимость различных услуг, например, пассажирских и грузовых перевозок, что в итоге влияет на цены. Понедельник политики не дали развернутых объяснений о возможном влиянии изменений на бюджет. В то же время Министерство финансов ранее, когда обсуждалось предложение Министерства экономики о продлении применения пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября, указывало, что такое дальнейшее применение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо больше не будет иметь нейтрального с фискальной точки зрения влияния на бюджет. В Минфине указали, что при принятии решения о снижении ставки акцизного налога на дистопливо в марте этого года учитывался высокий на тот момент уровень цен на топливо. Дополнительные доходы от налога на добавленную стоимость, возникающие в результате роста цен, компенсировали снижение доходов от акцизного налога только в том случае, если розничная цена дизельного топлива превышала 2 евро за литр. При сохранении текущего уровня цен дальнейшее применение пониженной ставки акцизного налога не будет иметь нейтрального с фискальной точки зрения эффекта, поскольку доходы от налога на добавленную стоимость больше не будут в полной мере компенсировать снижение доходов от акцизного налога, ранее пояснили в Минфине. Рекордная цена на дизельное топливо была достигнута в этом году на неделе с 6 по 12 апреля, когда средняя цена дизельного топлива составляла 2 евро 12 центов за литр. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, на побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайказинес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Микс FM 102.7. Реклама.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министры договорились о сотрудничестве в сферах внутренних дел и обороны для укрепления безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно. Министр внутренних дел Янис Домбрава и министр обороны Равис Мелнис договорились о нескольких дальнейших направлениях сотрудничества с целью укрепления потенциала государства по реагированию на современные угрозы безопасности. В понедельник Домбрава встретился с Мелнисом, чтобы обсудить актуальные вопросы госбезопасности, в том числе инцидент с обнаруженным в воздушном пространстве Латвии дроном. Сегодняшний инцидент еще раз подтвердил, что вызовы безопасности становятся все более динамичными и требуют тесного сотрудничества между всеми службами государственной безопасности, подчеркнул в понедельник министр внутренних дел. В ходе беседы была достигнута договоренность о налаживании более тесного сотрудничества между национальными вооруженными силами и государственной пограничной охраной, а также об организации регулярных совместных учений служб внутренних дел и обороны. Министры также обсудили дальнейшие меры по укреплению защиты критической инфраструктуры и возможности реализации совместных проектов по развитию для повышения потенциала служб обеих отраслей. Кроме того, обсуждалось сотрудничество с целью более эффективного использования ресурсов, в том числе оценка возможности реализации в отдельных областях, скоординированных или совместных закупочных процедур для развития технического обеспечения служб внутренних дел и обороны. По данным Латвийской организации родителей, большинство родителей недостаточно информированы или вовсе не информированы о плане действий школы или детского сада своего ребенка в случае различных угроз. Организация опубликовала на своем сайте результаты проведенного онлайн-опроса и пришла к выводу, что большинству родителей не хватает информации о плане действий учебного заведения их ребенка в случае различных угроз. В последние месяцы были выявлены проблемы, связанные с инцидентами, когда беспилотники вторгались в воздушное пространство Латвии. Например, как отмечает организация, во многих случаях было установлено, что образовательное учреждение, в котором находятся дети, не представляло никакой дополнительной информации о возможных рисках или действиях, которые необходимо предпринять в случае угрозы. Имеющаяся у организации информация также свидетельствует о том, что родители до сих пор не знают, что делать в случае угрозы. Тревога родителей связана с отсутствием уверенности в готовности персонала образовательных учреждений действовать в кризисных ситуациях. Некоторые родители считают, что у самого персонала отсутствуют четкие инструкции и что они не уверены в его готовности к кризисам. Организация также упоминает о различных действиях образовательных учреждениях в ситуациях угрозы. Имеющиеся у нее рассказы родителей показывают, что в одной школе региона просто задернули шторы и занятия продолжились, в то время как в детском саду воспитательница объявила, что угроза нереальна и вывела детей на улицу. В то же время в другой школе детей отвели в безопасные комнаты или убежища на территории школы. По мнению Латвийской родительской организации, краткие, ясные, понятные инструкции необходимы не только для образовательных учреждений их сотрудников, но и для родителей. В кризисных ситуациях важно не только наличие документов, но и практичная и понятная коммуникация с родителями, а также согласованные действия образовательных учреждений, подчеркивает организация. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла, на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Предполагаются компенсации жителям за ущерб, причиненный в результате инцидентов в сфере безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно. Правящая коалиция в понедельник договорилась о совместной работе над законодательными изменениями с целью введения механизма компенсации для жителей в связи с ущербом, который могут нанести прилетевшие из-за рубежа дроны, сообщил министр финансов Марис Кучинскис. Он пояснил, что наиболее эффективным форматом для этой работы будет совместная межведомственная рабочая группа, в которой ведущую роль будет играть Министерство юстиции с участием других ведомств. Работу планируется начать в ближайшее время. По словам министра, это важно как для служб безопасности, так и для жителей, учитывая, что дроны сбивают. И в таких случаях могут возникнуть дополнительные риски. Поэтому необходимо четкое регулирование, которое уменьшит опасения оборонной отрасли и обеспечит безопасность жителей. Министерство юстиции в этой работе возьмет на себя координирующую роль, а Министерство обороны будет участвовать в разработке содержания. Кучинскис также указал, что важно сохранить существующий подход в сфере образования, не допускать возврата к полностью дистанционному обучению, одновременно обеспечив возможность его использования в чрезвычайных ситуациях, например, в случае угрозы дронов. Рижская социальная служба получила от жителей информацию о мошенниках, говорящих по-русски. Жители получали звонки от лиц, представляющихся сотрудниками службы и пытающихся на русском языке выудить личные и банковские данные. Социальная служба отмечает, что их сотрудники не звонят жителям, чтобы запрашивать личные данные, банковские реквизиты или предлагать пересчет пособий или пенсий. Жителям рекомендуется ни в коем случае не сообщать посторонним лицам персональный код, коды аутентификации или данные платежных карт. В случае сомнений достоверность информации необходимо проверить, позвонив в Рижскую социальную службу или на единый информационный телефон 1201. Получив подозрительный звонок, не следует также отправляться в Рижскую социальную службу по указаниям мошенников. Информацию сначала необходимо согласовать, связавшись со службой. Рижская дума призывает жителей быть осторожными и информировать своих близких о подобных попытках мошенничества, поскольку телефонные мошенники используют новую тактику. Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла на побережье и на севере Видзема плюс 15, плюс 18. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, у моря до плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. На побережье и на севере Видземы плюс 15, плюс 18 градусов. В Риге переменная облачность без осадков. Ветер западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. У моря до плюс 18.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс примет участие в саммите лидеров стран Северной Европы и Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрис Кулбергс сегодня в Таллине примет участие в саммите лидеров формата сотрудничества стран Балтии и Скандинавии. В саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский, прибывший сегодня утром в Таллин вместе со своей женой Еленой Зеленской. Встреча в столице Эстонии пройдет во второй день первого зарубежного визита Кулбергса. Премьер-министр Латвии прибыл в Таллин в понедельник, чтобы встретиться с премьер-министром Эстонии Кристином Михалом, а также председателем парламента Эстонии Лаури Хусаром. Формат сотрудничества стран Балтии и Скандинавии объединяет Латвию, Данию, Эстонию, Исландию, Литву, Норвегию, Финляндию и Швецию.

0: Грецию.
1: Ответственные службы прекратили поиски обломков дрона, сбитого в понедельник в Резекненском крае. Об этом сообщили в национальных вооруженных силах. Дрон был сбит на сравнительно большой высоте, и его фрагменты могут быть разбросаны на большой территории. В поисковых мероприятиях не задействована и государственная полиция, которая по факту произошедшего начала уголовный процесс. Планируется, что сегодня уголовный процесс будет передан службе государственной безопасности. С наступлением теплой погоды и ростом посещаемости рижских пляжей самоуправление призывает рижан и гостей столицы добираться до места для купания с помощью общественного транспорта и средств микромобильности. У самых популярных пляжей, особенно в выходные и жаркие летние дни, доступность парковочных мест может быть ограничена. Поэтому во многих случаях к месту отдыха удобнее добираться на общественном транспорте или средствах микромобильности, велосипедах или самокатах, пояснили в городском самоуправлении. Рижское самоуправление также напоминает, что муниципальная полиция во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки автомобилей. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Реклама.
3: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
0: Mix FM 102.7.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс обсудил с президентом Эстонии сотрудничество в сфере безопасности и проект Rail Baltica. Далее об этом и других событиях более подробно. Во вторник новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс встретился в Кадриорге с президентом Эстонии Алларом Карисом. В ходе встречи Карис и Кулбергс подчеркнули тесные связи между Эстонией и Латвией и их значение для безопасности и благополучия граждан обеих стран. Они подтвердили, что Эстония и Латвия продолжат тесное сотрудничество как в решении двусторонних вопросов, так и в укреплении региональной безопасности, уделяя особое внимание защите восточной границы и развитию противодронной обороны. Глава эстонского государства и премьер-министр Латвии обсудили проекты Rail Baltica и Air Baltic, их стратегическое значение для транспортной связанности стран Балтии. Президент Эстонии подчеркнул важность совместных действий стран Балтии для обеспечения финансирования Rail Baltica в следующий бюджетный период Европейского Союза. Стороны также обсудили влияние войны России на региональную безопасность, в том числе недавние инциденты с беспилотниками, риски и последствия деятельности теневого флота как для безопасности, так и для окружающей среды. Учащиеся средней школы, которые из-за возможной угрозы в воздушном пространстве не смогли сдать экзамен по физике 20 мая, поскольку школа приняла решение его отменить, смогут сделать это в дополнительный срок 19 июня. Такое решение правительство приняло во вторник 9 июня. Ранее пересдача экзамена по физике была назначена на 2 июля, однако, как пояснили в Министерстве образования и науки, дату необходимо изменить, чтобы результаты экзамена были объявлены как можно раньше, хотя в

чрезвычайных обстоятельствах школьники могут быть освобождены от сдачи госэкзаменов, если не смогут сдать их в дополнительный срок. Для части учащихся результаты конкретного экзамена необходимы для продолжения обучения на следующем уровне, отметили в министерстве. Поэтому дополнительный срок сдачи экзамена по физике был перенесен со 2 июля на 19 июня. По данным министерства, на пересдачу экзамена по физике оптимального уровня зарегистрированы 37 учащихся из 12 учебных заведений, а на экзамен высшего уровня – 18 учащихся из 8 учебных заведений. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в восточной части страны кратковременные дожди, ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Dance Radio. Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в Латвии в мае выросла до 3,5%. Далее об этом и других событиях более подробно. Потребительские цены в Латвии в мае этого года по сравнению с апрелем выросли на 0,5%, а в годовом выражении в мае этого года по сравнению с маем 2025 года выросли на 3,5%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 2,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Одновременно средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в мае вырос на 3,5%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%, за год на 0,8%. В секторе жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива средний уровень цен за месяц вырос на 1,2%. В секторе жилья и энергии цены за год выросли на 5,8%. Главным образом из-за подорожания электроэнергии, газа, отопления. В группе ресторанов и размещения цены за месяц выросли на 5,9%. Гостиничные услуги подорожали на 25,4%. Услуги ресторанов и кафе на 0,5%. В ресторанном и гостиничном секторе за год цены выросли на 9,5%. Премьер-министр Андрис Кулбергс подпишет подготовленный Министерством обороны проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области дронов и противовоздушной обороны. Во вторник правительство приняло к сведению представленный министерством доклад об этом проекте соглашения о том, что проект подпишет премьер-министр. Министерство обороны информирует бюджетно-финансовую комиссию Сейма и комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции о подготовленном к подписанию проекте соглашения. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала и осуществлять другие совместные действия по сотрудничеству в сфере обороны. Предполагается, что соглашение вступит в силу в момент его подписания обеими сторонами и будет действовать в течение 10 лет. Срок действия соглашения будет автоматически продлеваться на последующие.

следующие десятилетние периоды, если только одна из сторон до дня продления письменно не уведомит другую сторону по дипломатическим каналам о своем намерении не продлевать его. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: 5. Jūlijā uz Zintara koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. Jūlijā, koncertzāle.

0: 102.7.
1: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.

again. Mix FM. Mix FM. 102.7. Dance Radio. Radio. Number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиņas.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22 градусов, на море до +19.

0: FM 102.7. Лайка Зинис.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до +22 градусов, на море до +19.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс примет участие в саммите лидеров стран Северной Европы и Балтии. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрис Кулбергс сегодня в Таллине примет участие в саммите лидеров формата сотрудничества стран Балтии и Скандинавии. В саммите также примет участие президент Украины Владимир Зеленский, прибывший сегодня утром в Таллин вместе со своей женой Еленой Зеленской. Встреча в столице Эстонии пройдет во второй день первого зарубежного визита Кулбергса. Премьер-министр Латвии прибыл в Таллин в понедельник, чтобы встретиться с премьер-министром Эстонии.

и жаркие летние дни доступность парковочных мест может быть ограничена. Поэтому во многих случаях к месту отдыха удобнее добираться на общественном транспорте или средствах микромобильности, велосипедах или самокатах, пояснили в городском самоуправлении. Рижское самоуправление также напоминает, что муниципальная полиция во время купального сезона усиленно контролирует соблюдение правил парковки автомобилей. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии, начиная с запада страны, облачность увеличится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер южный-юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В среду днем ожидается переменная облачность, местами в восточной части страны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19.

Аларом Карисом. В ходе встречи Карис и Кулбергс подчеркнули тесные связи между Эстонией и Латвией и их значение для безопасности и благополучия граждан обеих стран. Они подтвердили, что Эстония и Латвия продолжат тесное сотрудничество как в решении двусторонних вопросов, так и в укреплении региональной безопасности, уделяя особое внимание защите восточной границы и развитию противодронной обороны. Глава эстонского государства и премьер-министр Латвии обсудили проекты Rail Baltic и Air Baltic, их стратегическое значение для транспортной связанности стран Балтии. Президент Эстонии подчеркнул важность совместных действий стран Балтии для обеспечения финансирования Rail Baltic в следующий бюджетный период Европейского Союза. Стороны также обсудили влияние войны России на региональную безопасность, в том числе недавние инциденты с беспилотниками, риски и последствия деятельности теневого флота как для безопасности, так и для окружающей среды. Учащиеся средней школы, которые из-за возможной угрозы в воздушном пространстве не смогли сдать экзамен по физике 20 мая, поскольку школа приняла решение его отменить, смогут сделать это в дополнительный срок 19 июня. Такое решение правительство приняло во вторник 9 июня. Ранее пересдача экзамена по физике была назначена на 2 июля, однако, как пояснили в Министерстве образования и науки, дату необходимо изменить, чтобы результаты экзамена были объявлены как можно раньше. Хотя в чрезвычайных обстоятельствах школьники могут быть освобождены от сдачи госэкзамена, если не смогут сдать их в дополнительный срок. Для части учащихся результаты конкретного экзамена необходимы для продолжения обучения на следующем уровне, отметили в министерстве. Поэтому дополнительный срок сдачи экзамена по физике был перенесен со 2 июля на 19 июня. По данным министерства, на пересдачу экзамена по физике оптимального уровня зарегистрированы 37 учащихся из 12 учебных заведений, а на экзамен высшего уровня 18 учащихся из 8 учебных заведений. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Местами в восточной части страны кратковременные дожди, ветер юго-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге в среду ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов, на море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

what comes next will be marvelous.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в Латвии в мае выросла до 3,5%. Далее об этом и других событиях более подробно. Потребительские цены в Латвии в мае этого года по сравнению с апрелем выросли на 0,5%, а в годовом выражении в мае этого года по сравнению с маем 2025 года выросли на 3,5%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 2,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Одновременно средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в мае вырос на 3,5%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%, за год на 0,8%. В секторе жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива средний уровень цен за месяц вырос на 1,2%. В секторе жилья и энергии цены за год выросли на 5,8%. Главным образом из-за подорожания электроэнергии, газа, отопления. В группе ресторанов и размещения цены за месяц выросли на 5,9%. Гостиничные услуги подорожали на 25,4%. Услуги ресторанов и кафе на 0,5%. В ресторанном и гостиничном секторе за год цены выросли на 9,5%. Премьер-министр Андрис Кулбергс подпишет подготовленный Министерством обороны проект соглашения между Латвией и Украиной о сотрудничестве в сфере обороны, который предусматривает сотрудничество в области дронов и противовоздушной обороны. Во вторник правительство приняло к сведению представленный министерством доклад об этом проекте соглашения, о том, что проект подпишет премьер-министр. Министерство обороны информирует бюджетно-финансовую комиссию Сейма и комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции о подготовленном к подписанию проекте соглашения. Соглашение предусматривает, что Украина и Латвия будут способствовать укреплению своей безопасности путем обмена технологиями, опытом и знаниями, в частности, в создании интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также в разработке устойчивых цепочек поставок и технологических решений, предназначенных для реагирования на существующие и потенциальные угрозы. Обе страны обязуются оказывать друг другу консультативную помощь, обеспечивать обучение персонала и осуществлять другие совместные действия.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.